0: В основном я служил в артиллерии, мы занимался учениями.
1: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-бахмары.
2: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
3: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo.